был отважный капитан. Он объездил много стран, и не раз бороздил он океан. Раз 15 он станул погиб.